0: Tamikuti on IF99. Now watch out for those UN guys living off the people, traveling business class, eating snails, while millions are dying. Why don't you do something to help the people? Millions are starving everywhere while you hear about deodorant commercial.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Horn. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the Horn. Да, Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn!
2: When protest music was about standing up to presidents, not sucking up to them. This is IF99.
0: We've got a chance for peace, Liberty City. Ha!

0: Рейп Драг. Но он оказывает такой же эффект. Where the whore?
1: We see what you've been up to recently, America. You're not ready for this amount of funk.
2: 99.

0: funk players travel with 15 musicians. There's comfort in numbers, especially in some parts of this country where you'll find yourself on the wrong side of a redneck. And let me tell you, there ain't no good side.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
2: It's music from the days of high fidelity, before things got lo-fi with MP3s.
3: It's IF99, suckers.